0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberry скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу для своих друзей, для Гали, Сергея, Владимира и Виктора, заказать песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Пожелать им счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Хочу для своей любимой супруги Елены Кургузовой заказать песню Шуфутинского «Обожаю». Спасибо, радио «Дача».
3: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Часов утра. С вами на даче я, Валерия.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23. +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Людмила. Хочу передать привет моим самым близким друзьям Арефьевым, Авдеевым, Валяевым. Пожелать им большого-большого здоровья, успехов в работе, долгих лет жизни и всего-всего самого лучшего. Спасибо, радиодача.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, 29 градусов. Ветер восточный, порывы до 19 метров в секунду. В данный момент 23 по Цельсию. Радиодача желает вам легкого пробуждения в этот вторник.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
11: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
14: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
15: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
16: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
17: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: передача.
1: Сегодня звезды советуют внимательно относиться к обещаниям. Овны, скорпионы и весы могут услышать именно то, что давно хотели слышать. Но прежде чем радоваться, уточните детали. День напоминает, красивые слова еще не всегда означают реальные действия. Близнецы, раки и водолеи окажутся в центре общения. Кто-то попросит совета, кто-то предложит интересную идею. Ваше мнение сегодня может повлиять на важное решение другого человека. Тельцы, львы и рыбы смогут удачно решить вопрос, связанный с покупками или семейным бюджетом. Хороший день для поиска выгодных предложений и сравнения цен. Экономия окажется приятнее, чем спонтанные траты. Девы, стрельцы и козероги почувствуют желание попробовать что-то новое. Даже небольшое изменение привычного маршрута или распорядка дня подарит неожиданные приятные впечатления.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лазерная коагуляция вен.
8: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души. Разносолу просто масса, все дела бросай, спеши!
9: Торговый комплекс «Огород». Приезжайте к нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
8: И запомните, нынче в моде покупать в огороде!
10: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
11: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Олег Газманов.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача», Владислав Солейкин. Хочу поздравить своего дядю Севастьянова Мишу с днем рождения. Пожелать ему любви, здоровья, успеха в работе. И пусть для него прозвучит песня Юрия Антонова «Крыша дома». Спасибо, радио «Дача».

0: не возвращается.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: 7 часов 21 минута, в центре Краснодара 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность до плюс 29, давление нормальное 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 24 градуса. Радиодача желает вам бодрого вторника.
1: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон Мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в Мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Растут!

0: рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать и продавать в огороде.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Угадай на Радио Дача.
1: Сегодня 4 августа, 21 день лунного цикла. Третья четверть, луна убывающая. Пришло время активности, неукротимого движения вперед и ввысь. Сегодня день проявления храбрости, бесстрашия, добровольной жертвы. Пробуждаются чувства благородства и справедливости, а также ощущение порядка. У людей появляется решимость менять что-либо или кардинально решать накопившиеся вопросы.
0: Лунный календарь на Радио Дача.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 35 минут. В центре города на термометре плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный, порывы до 19 метров в секунду. Воздух прогреется до 29, а сейчас 24 выше нуля. Радио «Дача» желает вам классного настроения в этот вторник.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Лазерная коагуляция вен.
9: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
10: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
13: BLG. Надежность в движении.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0.

0: акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Привет передаю любимой жене Леночке и дочери Юне. И хочу заказать песню «Желаю тебе». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Работу автолавок урегулируют, Краснодар избавит от незаконных объектов, а правила поступления в колледжи менять не будут. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С сентября в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. Об этом пишет РИА Новости. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. В Краснодаре начался демонтаж комплекса незаконных временных сооружений на улице Калинина в районе здания номер 100. Земельный участок расчищают от нелегальных построек. Все находящиеся на данном объекте временные конструкции эксплуатировались без каких-либо разрешительных документов. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 32 года. Такой приказ опубликован Минпросвещения. Документы будут принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания могут проводить только для отдельных специальностей, например, творческих, медицинских, педагогических или спортивных. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем 28 выше 0. Ветер восточный 4 метра в секунду, давление 756 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 8 часов 20 минут. В центре кубанской столицы сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 28 градусов. Сейчас в краевом центре 24 с плюсом. Радио «Дача» желает вам бодрости этим утром.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Как отметить день рождения? С пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
12: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-14-45. Цены указаны в рублях.
13: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
14: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
15: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
16: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: сдача.
1: С нами вторник, на календаре 4 августа, и сегодня звезды советуют внимательнее относиться к обещаниям. Овны, скорпионы и весы могут услышать именно то, что давно хотели услышать, но прежде чем радоваться, уточните детали. День напоминает: красивые слова еще не всегда означают реальные действия. Близнецы, раки и водолеи окажутся в центре общения, кто-то попросит совета, кто-то предложит интересную идею. Ваше мнение сегодня может повлиять на важное решение другого человека. Тельцы, львы и рыбы смогут удачно решить вопрос, связанный с покупками или семейным бюджетом. Хороший день для поиска выгодных предложений и сравнения цен. Экономия окажется приятнее, чем спонтанные траты. А девы, стрельцы и козероги почувствуют желание попробовать что-то новое. Даже небольшое изменение привычного маршрута или распорядка дня подарит неожиданно приятные впечатления. Радио «Дача» желает всем удачного дня.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Гороскоп на радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 36 минут. В центре нашего города прямо сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице сегодня пасмурно, дождь, ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 28. Сейчас в краевом центре 24 тепла. Отличного рабочего дня желает вам радио «Дача».
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
3: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду «Дача». Звоните 8 800 200 ровно 0661.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре. Прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Всем доброе утро. На радио «Дача» продолжается 9-я неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы. Сегодня еще один счастливчик получит от команды радио «Дача» подарок и отправится в финал нашего проекта. Этим человеком станет Марина из Омска. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Марин, смотрите, у меня такой вопрос. Вы прислали нам фотографию, где, я так понимаю, вы с мужем, да, отдыхаете на Черном море в Геленджике.
2: Да.
1: А можете рассказать подробнее, что это была за история? Так понимаю, отпуск, наверное?
2: Ну да, это был замечательный отпуск, август 25-го года. Мы большой компанией отдыхали в Геленджике, арендовали яхту.
1: Слушайте, шикарно. Получается, у вас имеется страсть к морским прогулкам, круизам, возможно?
2: Да.
1: Так, скажите, в этом году приходилось где-то уже отдыхать или, может быть, в планах что-то имеется?
2: Приходилось. Был очень скромный отдых на Алтае.
1: Ну, для тех, кто живет далеко от этих мест, даже звучит очень нескромно. Поэтому это тоже неплохо для летнего сезона. Кстати, в этом году у вас, возможно, еще один случится отпуск незапланированный, а, возможно, запланированный, раз вы принимаете участие в нашей акции. И за свою историю команда «Радио Дача» вручает вам настольный увлажнитель, который поможет создать приятную и комфортную атмосферу дома. Ну и, конечно, вы проходите финал под номером 40, где мы разыграем два главных приза. Парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Поздравляем вас!
2: Спасибо огромное. Очень приятно.
1: Спасибо Марине за участие. Всех остальных слушателей «Радио Дача» тоже призываю зайти на наш сайт, зарегистрировать свое фото. Быть может, завтра повезет именно вам. Для участников старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита

0: В разделе «Карты» кредитная карта 180 дней без процентов, карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на Халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Олег Газманов.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своему другу Лёше Васильеву. Сейчас мы с ним находимся на работе, и для поднятия настроения я хочу заказать любую песню группы «Ласковый май». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Некоторым водителям вернут половину стоимости ОСАГО. Более 80 улиц Краснодара остались без света и названы самые обсуждаемые деятели шоу-бизнеса. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Как пишет газета «Известия», льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не больше 3 водителей. В Краснодаре этим утром зафиксирована серия крупных аварийных отключений электроэнергии. Неудобства терпят жители Центрального, Карасунского и Прикубанского округов. Света нет на более чем 80 улицах. Как сообщает пресс-служба ЕДДС города, причиной массовых сбоев стали повреждения на линиях. На местах работают аварийные бригады. Названы самые обсуждаемые в СМИ российские звезды. Лидер рейтинга — Лариса Долина. Она получила свыше 43 тысяч упоминаний в СМИ. В заголовке певица попадала в основном из-за скандала вокруг квартиры в Хамовниках. В топе также Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Григорий Лепс, передает портал «Интермедиа». Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, единой европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем 28 с плюсом. Ветер восточный 4 метра в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Много музыки
0: и мало слов.
3: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 9 часов 21 минута в Краснодаре. В центре города сейчас температура плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет пасмурно, дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 28. Ну а сейчас в краевом центре 24 выше 0. Радио «Дача» желает вам отличного настроения, несмотря на дождь.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на 7.

0: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как отметить день рождения? С пирогами, без сомнения. Валана мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
6: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
7: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте build.rnauto.ru.
8: Build G. Надежность в движении.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 30 42. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Сегодня, 4 августа, отмечается День гостя. Он посвящен гостеприимству и призван подчеркнуть важность создания теплой атмосферы между всеми людьми, которые оказываются в другом доме, городе или стране. Сегодня необходимо быть особенно дружелюбными и хлебосольными. А также не забудьте навестить тех, кто давно ждет вашего визита.
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19 142 181.

0: Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рашид. Я хочу передать привет своей жене. Ее зовут Рима. Я тебе, моя любимая Римочка, хочу сказать, что я тебя сильно-сильно люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Дарю тебе песню с исполнением Ирины Круг. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице пасмурно, дождь. Не забудьте взять зонтик. Подует восточный ветер до 4 метров в секунду, а температура воздуха в дневные часы плюс 28. Сейчас в Краснодаре 24 тепла. Радио «Дача» желает вам продуктивного дня.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Слово «Родинка».
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Дача». Звоните 8 800 200 ровно 0661.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
14: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
15: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
16: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
17: 205-35-59.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от снегу бежим быстро, как Энджи.
1: Музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
2: Год 2000-й.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валтапет Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: ногах взяла вас в плен, приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
2: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович. Город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
3: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача». Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена. Я хочу передать своей крестнице большой привет. Хочу пожелать прекрасного настроения, что у нее все было нормально. И заказать ей песню «Форум» несколько дней. Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В России запретят продавать вейпы и сигареты на остановках. В Краснодаре заработает маршрут здоровья. И стало известно, во сколько обходится россиянкам маникюр. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Закон подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотиносодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, а также на станциях метрополитенов. Краснодарцы смогут пройти бесплатное обследование в мобильном центре скрининга «Маршрут здоровья». Все желающие смогут сдать экспресс-анализ крови, измерить артериальное давление, пройти компьютерную диагностику сердца на кардиовизоре. Специалисты будут принимать горожан с 9 до 14 часов 5 августа в поселке Индустриальном, а 6 и 7 числа на Дзержинского, 100. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Россиянки тратят на маникюр 50 тысяч рублей в год. Об этом пишет газета «Известия». Более половины опрошенных делают процедуру не реже одного раза в месяц. Почти треть посещает мастера еще чаще. Около 18% обновляют маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% несколько раз в год. Полностью отказались от этой процедуры только 2% участниц опроса. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, единоевропейской валюты 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем 28 с плюсом. Ветер восточный 4 метра в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день.

0: бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. В центре нашего города прямо сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня пасмурно, дождь, дует восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 28. Сейчас в Краснодаре 25 тепла. Радио «Дача» желает вам отличного вторника.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на

0: органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Центр по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить твою доченьку Лизу с ее совершеннолетием 18 лет. Я тебе желаю здоровья, счастья, любви и всего хорошего. И дарю песню «Руки вверх, 18 мне уже». Спасибо большое, радио.

0: Сказочный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Хотели бы поздравить дорогую сестренку, Сиротову Елену Викторовну, жену и маму с днем рождения. Желание счастья, здоровья, долгих лет жизни. И просим поставить песню Юры Шатунова «Белые розы». Спасибо, радио «Удача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хочу передать для друга песню «Музыка нас связала», потому что мы с ним познакомились именно под музыку. Желаю ему здоровья, счастья, не болеть, не хворать. Всех благ. Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кирилл. Я хочу передать привет своей тете и своей сестре. И прошу поставить песню Ивана Кучина «В таверне». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Пусть прозвучит песня Наташи Королевой «Подсолнухи». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я хочу передать большой привет своей сестре Лене. И прошу вас, поставьте песню «Шамана». Ты моя. Спасибо вам, Радио «Дача», за то, что вы есть.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Хочу поздравить свою подругу Родионову Марию с днем рождения. Пожелать ей всего наилучшего, главное, здоровья и счастья, и удачи. И передать ей хорошую песню в исполнении Таисии Пожарей. Спасибо вам, «Радиодача».

0: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
1: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество в во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души. Разносолов просто масса, все дела бросай, спеши!
12: Торговый комплекс «Огород». Приезжайте к нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
11: И запомните, нынче в моде покупать в огороде!
13: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
14: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
15: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0 3 80.
16: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 30 42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Витя. Хочу передать привет своей маме, папе, а также брату. Желаем счастья и здоровья. Пожалуйста, включите песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Лилия. Сегодня в этот прекрасный день хотела бы поздравить свою подругу Пандреву Анастасию с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья, благополучия, удачи. Подарок для Анастасии хотела бы заказать песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Спасибо, радио «Дача».

0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
2: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59. Удачный час.
5: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Со мной находится мой папа, мама и мой сын Ваня. У мамы сегодня юбилей, ей сегодня 60 лет. Мы ее поздравляем, очень любим, здоровья ей, счастья, всего-всего наилучшего. И заказываем песню «Букет из белых роз». Нашу маму зовут Малышева Елена Анатольевна.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, уважаемая «Радио Дача». Сердечно и искренне поздравляю с днем рождения Мишустина Владимира Дмитриевича. Мы ему желаем мира, здоровья, благополучия и успехов в саду и огороде. И пусть для него прозвучит красивая песня «С днем рождения» в исполнении Надежды Кадышевой из «Латока».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Хочу заказать песню для себя «Снежинки». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.

0: А банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на dbank.ru. Аутебанк 05.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток. Или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: rut.world. Категория 12+.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Олег Газманов.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Радиоканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Удачный час.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Марине, которая сейчас скучает. Марина, не скучай, все будет хорошо у нас. И отдельный привет Радио «Дача» и Михаилу Татьяне. И пускай для моей жены прозвучит «Липкий корм», милая. Спасибо, Радио «Дача», за хорошие песни.
3: Сдавал я женщин ноги, таинственных и строгих, не в меру одиноких.

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: новости.
1: В России запретят продавать вейпы и сигареты на остановках. В Краснодаре заработает маршрут здоровья. И стало известно, во сколько обходится россиянкам маникюр. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Закон подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотиносодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, а также на станциях метрополитенов. Краснодарцы смогут пройти бесплатное обследование в мобильном центре скрининга «Маршрут здоровья». Все желающие смогут сдать экспресс-анализ крови, измерить артериальное давление, пройти компьютерную диагностику сердца на кардиовизоре. Специалисты будут принимать горожан с 9 до 14 часов 5 августа в поселке Индустриальном, а 6 и 7 числа на Дзержинского, 100. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Россиянки тратят на маникюр 50 тысяч рублей в год. Об этом пишет газета «Известия». Более половины опрошенных делают процедуру не реже одного раза в месяц. Почти треть посещает мастера еще чаще. Около 18% обновляют маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% несколько раз в год. Полностью отказались от этой процедуры только 2% участниц опроса. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, единой европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе малооблачно, без осадков, днем плюс 33. Ветер северный 3 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, термометры покажут 21 выше 0. Ну а завтра в среду будет малооблачно, без осадков, днем до плюс 33. Ветер северный до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам прекрасного обеденного часа.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северном.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Дача». Звоните 8 800 200 ровно 0661.
4: Невралгии лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Хочу передать огромный привет всем мальчикам, девочкам. Особенный привет Виктории и Любови. Всех очень люблю. Хочу вам подарить песню «Таисия Повалий». Спасибо.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 28 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 21 выше 0. Завтра будет малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 33. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам успехов во всех начинаниях.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Дорогая радио «Дача», поставьте песню «Мужиков надо любить».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 28 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода сегодня ночью 21 с плюсом. Ну а завтра в среду будет малооблачно, без осадков. Столбики термометров покажут в дневные часы плюс 33 градуса. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам всего самого доброго.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на север

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать большой-большой привет Антонине Васильевне Толкушкиной, Королевым, Бредневой и всем своим друзьям. Заказываю песню.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 21 выше 0. Завтра в среду в дневные часы плюс 33, малооблачные, без осадков. Ветер подует северный до 3 метров в секунду. Отличного настроения в любую погоду желает вам Радио Дача.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Дача». Звоните 8 800 200 ровно 0661.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

0: собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер PILG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте PILG-RNAuto.ru. PILG. Надежность в движении. Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет любимой жене, которую зовут Надежда. Я тебе желаю отличного настроения и дарю песню Владимира Высоцкого «Она была в Париже». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Льготы на проезд можно будет подтверждать через общенациональный мессенджер в первом пластуновском проезде. Ограничат стоянку транспорта. Российские туристы полюбили остров в Китае. Это новости на радиодаче. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. В России вступят в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. С 1 сентября они позволят подтверждать право на льготный проезд через мессенджер Макс при наличии технической возможности у перевозчика. Это позволит отказаться от бумажных удостоверений и избежать ситуации, когда из-за отсутствия документа приходится оплачивать проезд по полному тарифу. В первом пластуновском проезде Краснодара вводятся новые правила для водителей. В первый день осени на участке от улицы Красных Партизан и до проезда Красных Партизан установят дополнительные дорожные знаки. Они запретят остановку и стоянку транспорта. Меры применяются для обеспечения безопасности движения, пишет портал «Кубанинформ». Пляжные курорты острова Хайнань названы самыми популярными у россиян в Китае. Они формируют основу спроса на тройку лидеров в данном регионе. Дадунхай, заливы Санья и Алонг приходятся до 80% всех бронирований в этой стране. Эксперты отмечают и рост интереса к городам на материке – Шанхаю и Пекину. Официальный курс доллара 80 рублей 7 копеек, единой европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 33. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Прямо сейчас

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 27 градусов показывают столбики термометра в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс, погода в нашем городе 21 с плюсом. В завтрашнем дне будет малооблачно, осадки не предвидятся, днем до плюс 33. Давление нормальное — 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам замечательно провести этот вечер.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварке, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН, 108-231-43-0-53.
13: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Сети-клиник «Флебоцентр» в Краснодаре. Прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лазерная коагуляция вен.
5: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BuildG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BuildG-RNAuto.ru. BuildG. Надежность в движении.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Рыночные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах,

0: Радиодача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте Радиодача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробно

0: телеканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Прошу передать для Оленьки песню к единственному в исполнении Любови Успенской. Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Предупреждать об эвакуации автомобиля могут начать с помощью госуслуг. Названы адреса приема в мобильном комплексе «Маршрут здоровья». Российская теннисистка поднялась более чем на 100 мест в мировом рейтинге. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Обязательное уведомление водителей об эвакуации автомобиля через портал госуслуги могут ввести в России. Депутаты Госдумы предложили делать это за 15 минут до отправки транспорта на штрафстоянку. Это позволит водителю оперативно устранить нарушение, если это возможно, и избежать эвакуации, что снизит число конфликтов. Объявлены даты и места работы мобильного медкомплекса «Маршрут здоровья» на этой неделе. Завтра в поселке Индустриальном по адресу переулок Колосиста, 36, а 6 и 7 августа на улице имени Дзержинского, 100. Желающие могут пройти бесплатное профобследование с 9 часов утра до 14.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, отмечает портал «Кубанинформ». Кристина Лютова совершила рывок в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Россиянка за неделю поднялась в списке лучших на 103 позиции. Она занимает 126 место. Кристине 16 лет. В минувшие выходные она выиграла турнир WTA в Мемфисе и стала самой юной победительницей с 2019 года. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, единой европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 33. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 26 градусов. Сегодняшняя ночь, по данным Яндекс.Погоды, обещает 21 градус выше 0. Ну а завтра, в среду, будет малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха достигнет плюс 33. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АУ «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон Мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в Мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Расступись, честной народ! Фермер едет в огород, чтоб у вас столы ломились от продуктов. Круглый год!
10: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
9: И запомните, нынче в моде покупать и продавать в огороде.
11: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
12: А память есть?
11: Да.
12: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
11: Нет.
12: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александр Покрышкино, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ДАЧА. Звоните 8 800 200 ровно 0661.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс Монорама. 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство 0+.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
10: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
11: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
12: У меня права есть. Опыт есть. А машины нет.
13: А память есть?
12: Да.
13: Тогда запоминай. Первый «Лада Центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
12: Нет.
13: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада Центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах.

0: радиодача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте радиодача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября.

0: 0,5.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Олег Газманов.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Михаил. Я хочу поздравить молодую красивую девушку Наташу. Я тебе желаю счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И дарю песню Григория Лепса «Натали». Большое спасибо, радиодача.

0: новости.
1: Льготы на проезд можно будет подтверждать через общенациональный мессенджер. Названы адреса приема в мобильном комплексе «Маршрут здоровья». В Турции обсуждают скидки для туристов из России. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В России вступят в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. С 1 сентября они позволят подтверждать право на льготный проезд через мессенджер «Макс» при наличии технической возможности у перевозчика. Это позволит отказаться от бумажных удостоверений и избежать ситуации, когда из-за отсутствия документа приходится оплачивать проезд по полному тарифу. Объявлены даты и места работы мобильного медкомплекса «Маршрут здоровья» на этой неделе. Завтра в поселке Индустриальном по адресу переулок Колосистый, 36, а 6 и 7 августа на улице имени Дзержинского, 100. Желающие могут пройти бесплатное профобследование с 9 часов утра до 14.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, отмечает портал «Кубанинформ». Власти Турции и представители отрасли туризма обсуждают существенные скидки для россиян. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя источник в турецком правительстве. Причина – высокая конкуренция между гостиницами и стремление привлечь как можно больше отдыхающих из России. Основной поток приходится на курорты Анталии. Растет интерес россиян к Бодруму и Даламану. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, единой европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 33. Это все новости к данной минуте, а далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кум

0: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
4: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru. BLG. Надежность в движении.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуй, любимая радиодача. Я Надежда. Сегодня день рождения у замечательного мужчины, Пенязюка Алексея. Алексей, желаю тебе крепкого здоровья, простого семейного счастья, любви, понимания, удачи во всем. И хочу для тебя заказать песню Газманова «Есаул». Спасибо.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача».

0: Реклама. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: реклама.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
3: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
6: А я

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет мужу Алику, сыну Владимиру и крестнику Игорю. И хочу для них заказать песню «Родительский дом». Родные мои, я очень жду вас. А вам, родители.

0: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
2: 205-35-59.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью

0: тебя съем.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
1: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодаче. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет Штанову Юрию, Осокину Александру, Николаю Касаткину. Хочу пожелать всем удачного пути, счастливой дороги. И хочу заказать песню «Бойко Барни». Спасибо, радио «Дача».

10 часов вечера. С вами Радио Дача. Прямо сейчас.

0: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Лазерная коагуляция вен.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души. Разносолов просто масса, все дела бросай, спеши!
16: Торговый комплекс «Огород». Приезжайте к нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
15: И запомните, нынче в моде покупать в огороде!
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 205-35-59.

0: сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лазерная коагуляция вен.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Прошу вас передать песню для моего близкого друга, любимого человека, Сережи. Песню Сергея Любавина. Спасибо, до свидания.

слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Очень хотели бы услышать песню «Шашлычок под коньячок». Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Хочу передать привет любимому другу Розик. Хочу сказать для себя песню «Юты». Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от снегу бежим быстро, как ты.
1: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
2: На радио «Дача»
3: «Удачный момент».
2: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рябова Екатерина. Хотел бы передать привет своим коллегам и заказать для них песню «Лолита». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

жила. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

радовала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberry скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача».